0: благословен Богнаш Сина, Нени Христа, Новите веков.
1: Амин. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праху сущего в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праху сущего в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праху сущего в гробе живо даровал. Святый Боже, святый греб и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый греб и святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый греб и святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же нас там не нужников нашу, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого Бога.
0: Я Твое есть Царство и силы, и славу Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки.

ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты си Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведения моего не помяни, но по милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положит согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все бытие Господне милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много боясь. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынуко Господа, яко то исторгнет от сети нози мои, призрень меня и помилуй мя, яко единород и ниж есть аз, скорби сердца моего умножишься и от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мое оставила вися грехи моя, вишь, враги мои, яко умножишься и ненавидение неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на тебя, не злобию и прославию прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего и греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю грех мрепленную из Твои, но Тебе, единому согреших и лукавый, пред Тобой сотвори их. Я, когда оправдишься во слове всех Твоих, и победишь меня, да судите ти. Себа беззаконие зачат есть, мудрость всех родимя, мать моя. Себа истину возлюбила себе известные тайны, премудрости Твоя явил мне и сии. Окропиши меня сопами, очищуся, умыши меня, паче снегу белюся. Слуху моему дашь радость и веселье, возрады сокости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижда мне, Боже, дух прав, обнови его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом удачным утверди меня. Научи беззаконные путем Твоим нечестивых к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, снимай перзящие уста мои, возвестят хвалу Твою. Яко аще восхитился жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговоливший. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим всего найду, соизвижу за все стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения, и все зажигаемое, тогда возжжет на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевшей Господней ученицы, прадед не осужден, не отвергша, апостолам хвалящийся глаголаху, испровержившийся смерть, воскресе Христос, Бог даруя и мира и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, столб был иси православие, божественными догматы подтверждает Церковь, священноначальниче Афанасия, Отцу Бо Сына, единосущий исповедов, посрамил иси Ария, очи преподобни Христа Бога, моли даровати нам велию милость. И ныне и присно во веки веков, аминь. Богородица, Ты есть сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатий. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим нам долги наши, и кажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верую пришедшей на кладе самаряны.

Не видите премудрости воду, ею же напоившись обильно, Царствие Вышнее наследовав вечной, яко преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемые и славимые Христе Боже, долготерпеливе, многомилостивее, многоблагоутробне, иже праведные и любя, и грешные милуяй, иже все зови ко спасению, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, и достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без остреня Богословородшую и сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же весь и судьбами спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенность во веки веков. Аминь. Приидите, поклонись, Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праве сущим и гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праве сущим и гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праве сущим и гробе живот даровал. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди восташи на меня гребцы, взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступит, заступник души моей, отвратит зла и врагом моим, истинную Твою потреби их. Волею пожару Тебя исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услыши меня во скорбех печалью моею, и сметохся от глаза вражия и от стужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие и во гневе враждуваху ми. Сердце мое смятейся во мне, и не боясь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покрыми тьма. И рех, кто даст мне крылей, яко голубини, и полечу, и почию. Все удали к себе, га, и водворихся в пустыне. Чай Бога, спасающего меня от малодушия и от бури, потопи, Господь, и раздели языки их, яко видих беззаконие и перерекание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудет стогнего лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы их убо, и аще бы ненавидя меня и имя велеречиво укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен в дому Божий ходихом, единомышление, да приидет же смерть на нет, и да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер и за утро и полудня повей мя, возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит яс, и прежде век несть Бог им изменений, яко не убояшися Бога, простри руку Своею на воздаяние, оскверниши завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишь сердца их, умякнуши словеса их, паче елея и тя суть стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и то и Тебя припитает, не даст век молбы праведнику. Ты же, Боже, не сведишь, и я в студене с исцеления, мужа и кровей, и листи не приполове от дней споих, а же, Господи, уповаю на Тя. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, в заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, яко то избавите от сети ловче, в слове всем дежно, плечма своему синяки под крыле Его надеющийся, оружием обыдет Тя истина Его, не убоишься от страха ночного стрелы летящего дни, отвечивать мне приходящее срящего и беса полуденного.
Падет со стороны Твоей тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче, отчима Твоими смотришь, и воздаяние грешников узреши, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда преткнешь камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и повреши льва и змия, яко на мя упала, избавили и покрои, яко познай имя Мое, воззовет ко Мне и услыши Его, с ним весь скорби измой Его, и прославлю Его долготой дней, исполни Его, и явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье, проповедь от ангела, увидевшая Господней ученицы, и прадедние осуждения, отвергшие апостолам, хвалящиеся глаголоку, испровержившись смерть, воскресе Христос, Бог, даруя мир в велию, милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Стол был и православие, божественными догматы подтверждает церковь священноначальнича Афанасия, отцуба сына единосущно проповедав, посрамил еси Ария, отче преподобный Христа Бога, моли даровать нам велию милость. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, ты же, и же от тебе, родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление матерней, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы, все чистые, яко милости есть и спасти моги, и же и страдать, и о нас изволивай. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко священ в нищахом взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши жизни на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верую пришедшие на кладезь самаряныне, видят тебя при мудрости воду, ей же напоившись обильно, царствие вышли наследство вечно, яко преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробнее, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же все зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую, без сравнения серафим, без истрения богословоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейшего Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия, твари, содетеля, и жеса милосердия, беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаславай на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивай тем начало и власти и тьмы. Сам Владыка человека, любче прими нас грешных, благодарственно сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех узловите нас, ищущих, видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия,
на любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе света, наставляем и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятыми благими штрящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

0: Благослови, Владыко,
1: благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: Божьего мира, благостояния святых Божиих церквей и соединения всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святом храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в

Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш

0: Наверно, наставника, хранителя души тебя с нашей, у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: добрых и полезных душам.

0: не скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшное судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святаго Духа, и спросившее сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя.

Святий, оставь нам дух и ношения.

Единородного Сына Твоего, с ним же благословен Еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Трепетом, Владыко Господи, Иисусе Христе Божий, наш источник жизни, бессмертие, все твари видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне, собезначальный, премногие ради благости, в последние дни плоть оболкися, и распнися, и погребися, и заныне благодарны, и злонравные, и Твоей крови обнови, врослевшие грехом естество наше, сам бессмертно сырю приими, и мои грешного покаяния, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши Бога.

Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и вниз недостоин возрите на высоту славы Твоей я, проднево Твою благость, Твоя заповеди, приступи, не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивши и долготерпеливший, и много милости, не предал себе погибнуть и с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты порекалась и человека, любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратиться и жив быть ему. Не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погубить, ниже благоволишь его погибели человечестей, но хочешь и всем спасти сию разум истины прийти, тем же я, заще недостоин есть не висей земли сия привременной жизни, всего себе повину в греху, и сластем по работе, ведь Твое скорневообраз на творение создания Твое быв, не очаеваю своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзаю, прихожу прими по имени человека любче Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьмимое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призываю, покаевая, не пришеды призвать и праведное, и на грешное, и на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать святыни во страсти Твое, яко да чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему, и крови имею Тебе во мне живущий, пребывающий со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом, от еже недостойнее тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духе Святого общения, на пути живота вечного и благоприятен ответ на страшном судище Твое. Я, когда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, я, конечно, достоин, ниже доволен, да под кров не идешь и храм души моей, я за ниже весь пуст и пался, и есть и не имыши во мне место достойно. Еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялся и в вертепе в ясли бессловесных возлещися и совосприими и в ясли бессловесные мои я души и воскверненные мои тела в нити. И яко же не удостоилась и в нити свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои я души прокаженные и грешные я. И яко же не отринулась и подобные мне блудницы и грешные прикоснувшиеся, пришедшие и прикоснувшиеся тебе. Сицу милосердие сию мне грешным, приходящим, прикасающим тебя, и яко же не возмешался и сии скверных я уста нечистых, целующих тебя, ниже моих возмешайся скверных шкон, я уста нечистых, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, во освящении, просвящении, здравии, смирении моей души и тела, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнании всего возбранения злого моего и лукавого обычая, в умышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложения божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения. Небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзай на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего от мысленного волка зверу в лаврен буду. Тем же молюсь Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего удесех моих, и освящение мое Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери и Превещественных Твоих служителей, Пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный, Господи, за неизреченную милость человеколюбия наших, всевосприемы смешения чистых и девственных кровей, паче естества родшить от Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание, восприемый крест, гвозди, окопие, смерть, умертвимая душетленная страсти, телесные, погребением Твоим, адва, пленивые, царствие, погребимое, благим, помыслу лукавое, советование я и лукавство, и духи разори. Тридневным Твоим живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом поползшего все образы мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие сей десным, Отца сиденьем почты с подобными причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снить им утешите Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовы, приятели, чьи меня покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенней, правду и благоволие мне усрестите на облацах судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечной славословлии вспываете и в изначально Твоим Отцем и пресвятыми благими штречами его Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, единый, имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит презрима я все ведение и неведение прегрешения, исподоби меня осужденно причастить все божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греховного очищения, освящения и обращения будущего живота и царствия, в стены и в помощь, и в возражении супротивных, в истреблении многих моих согрешений. Ты боишься Бог милости и щедроты человеколюбия. И Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем у Господи, яко недостойный, причащаюсь и причистого Твоего тела, и честные Твоя крови, и повинен есть. Иисус себе ям и пию, не рассуждая, тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, на щедроты Твои дерзая, прихожду. Тебе рекшему я, Ты мою плоть, и пия, и мою кровь в мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, убой, Господи, и да не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. Но да будет вместе святая сей во исцеление, очищение и просвещение, и сохранение, и спасение, во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действия идеальского, мысленне во уде всех моих действий мого дерзновение и любовь. Я же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения на пути живота вечного, в ответ благоверяйден ответ на страшном судище Твое, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной приими. Моление Христе мои, не презри моих, ни словес, ни живообразов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоть, и я же хвощу Христе мои паче же, и научи меня, что мне подобает творить и глаголоть, и согреши к паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, и мир окупивший, прииди дерзость не помазьте твоей нозе Бога моего и Владыки Христа моего, яко же он у не отринулась, и пришедшую от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же мне подашь нозе, держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром, все дерзость помазать, омы имя, слезами моими очисти имя ими слове, остави прегрешение мое и прощение мое.

Проси на земле хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Не остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенной, просвети не серебролюбие мира, сокровища снизка, высоту на смиренно мудрее показа на твоими словесе, наказуй очи, а не зато усть имели слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать и твоими устами, вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и я не зато усть и все блажение преподобнее, достойно хвалим тебя, если вы наставник, яко божественное являя. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, не постыдно ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, как облагая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитвы и почисти на умоление, предстательствующий Христ на Богородице, чтущих Тебя, во всю землю из-за обещания Твои, яко приемшую Слово Твои, ими же боголепно научил еси, естество сущих уяснилось, и человеческие обычаи украсилось, и царское священие, очень преподобнее, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и все основания непоколебимой Церкви, подаявся мне крадумой Господству человеком, запечатлея Твоими веленьми небоявленье Василий преподобней, ныне присный во веки веков, имень предстательство христиан, непостыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий близ на Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

ちょっと。

Радуйся,

Похвалится Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведник, Господи. Я славлю Тебя.

0: Благословен Бог наш, всегда на веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвой смертью, смерть по праву присущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвой смертью, смерть по праву присущему гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвой смертью, смерть по праву присущему гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, присно, и веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне, молению моему, души молитву мою нес, нах льстивых. От лица Твоего судьба моя изоит, очи мои давит и правоты. Искусился сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня Иси, и не обретил мне неправды, я когда не взглаголит уста мое дело человеческие за словеса у стен Твоих. А сохрани пути жесток и соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижь стопы моя. А зазвал я, как услышал меня Иси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасай уповающий на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твою покрыши меня. От лица нечестивых, от страшных меня врази мою душу мою, одержавши дух затвориша. Уста и глаголши гордыню изгоняющи меня, ныне бы души меня очи мои свои возложиши, уклоните на землю. Объяши меня, лев готов на лов, яко ски меня напитай в тайны, воскресни, Господи, притвори и запни. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, враг руки Твои, Господи, от малых от земли. Раздели я в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрево их, насытившихся сынов и оставишь останки младенцам своим. Аж же правду явлюсь лицо Твоему, насыщусь в них, да явите меня всей славе Твоей. К Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, начало повод, да не постажусь вовек. Ниже да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконущего, чьи пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твои научи меня. Наставь меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпи весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего, не помяни по милости Твоей. Помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, сего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кротко путем своим, все пути Господней милости, истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради меня Твоего, Господи, очисти грех мой. Много бы есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его в благе водорится, и семь Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, воинка Господа, яко той стороне от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя. Яко единороду и нищий есть масс, скорби в сердце моего умножься от нужд моих, изведи мя, вишь, смирение мое и труд мой. И остави все грехи мои, вишь, враги мои, яко умножься и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко повах на Тя. Не злобиви и праве прилепляхуся мне, яко потерпеть, Тя, Господи, избави Божий Израиль от всей скорби его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помножь щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Да и почай моим, а моими от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, как беззаконие мое, а знаю грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавой пред Тобой сотвори их. Я когда правдишься в слове всех Твоих, и победишь у них, да судите им. Себо беззаконие зачат, если ему горе всех родиме, мать моя, себо истину возлюбилась и безвестная тайна премудрости Твоей явил Мессии. Окропиши меня и сопами, очишися мышами, и паче снегу белюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лица Твои от грех моих, и вся беззаконие моя чисти. Сердце чистое, изъеждённое Божие, то профанное в утробе моей, не отвержь мне от лица Твоего Духа, Твоего святого не томит меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу Владычному утверди меня. Научу беззаконным путем Твоим, и честивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Божие спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзиши, уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхитился жертвы, дал бы хуба все сожжения, не благоволишь им. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиону, и ты садишься за стену Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения, все сожжения.

Бога, слава, честь и поклонение.

претерпелой сиене небесмертной волею, одобрелойся в это медное сердце Царю Небесный, и отъелойся узники от века два насущия.

Господи во тьме, сидящий в свет сей незаходимый живот всех, те же тя, яко видя праведный сон, свейся о слове и возопи пришедшийся, а то с разрешения боюсь.

Не веровавши глаголющих, яко подобает обрезать их. Завещайте же блюсти закон Моисеев, собравшися же апостоли и старцы, видите, ословесися, много уже взыскания вышу, восстав Петре чекнем, мужа и братья, вы вместе, яко одни первые Богу нас избра, усты моими услышати, языком слова благовестия и веровати, и сердце видит Бог свидетельствовать, им дав им Духа Святаго.

имени Симеон поведа, яко прежде Бог посети, приятие от язык люди по имени Своем и сему согласуются слыша пророк, яко же пишет, о сих обращуся и созижду кров Давидов павший, и раскопани его, созижду исправлю его, яко да взыщут прочие человецы Господа, и все языцы в них же наречется имя Мое, говорит Господь. Творяйся я вся, разумно от века, суть Бога и вся дела Его, всего ради вас сужду, не стужать от язык, обращающимся к Богу.

Годно сие бысть, иным не творите, Моисея бо от родов древних по вся грады, проповедующие его имать, сонмища по вся субботы, чтомы я, тогда изволися апостолом и стал.

Братья, написавши руками сия, апостоли, старцы, братья, сущим в Антиохии, Сирии, Киликии, братья, иже от языку, Господи, радуйтеся, понеже убо слышахом, якунеце от нас исшедше возмутиша, вас словеси развращающие души ваши глаголюще, обрезайтеся и блюсти закон, им же мы не завещаком, изволися нам, собравшимся единодушно, избранные мужи, послать к вам, с возлюбленным нашим Варнавою Павлом, человеком праведнейшим от душам своим о имени Господа нашего Иисуса Христа, послахом уба Иуду и Сиву и тех словом сказующих таежде, изволися во Духу Святому и нам ничтожим, може возложите вам тяготы, разве нужных сих, погребайтеся от идоложертвенных и крови, и удавленены, и блуда, и лика не хотяше вам быть, и другим не творите, от них же, соблюдающие себе, добре сотворите, здравствуйте, они же оба послани, бывшие предошли в Антиохию, и собравши народ, вдаше послание, прочедше, возрадовавшися о утешении, Иуда же и сила, и та пророка, суща словом мнозем, утешисто братью и утвердисто, прибывши же тому время, отпущено, быстро, с миром от братьев.

Всего ради меня Отец любит, я каз душу мою полагаю, да паки приму ее. Никто же возьмет ее.

Сию заповедь приях от отца моего, распяши паки бы свои иудеях за словеса сия, глаголок уже

Си глаголи несут беснующегося, и да может бесли помочь отверстий. Выше же тогда обновление во Иерусалиме Хизимабе, и хождавший Иисус в церкви в притворе Соломонии, обыдоши же Его иудеи и глаголаху Ему, доколе души наши в земле.

сердце сокрушенным к Тебе припадаем и стенящим опием Ти. Исцели болезни и врачуй страсти души и тела раба Твоего, тяжко болящего архимандрита Глеба, и прости ему яко благосердце прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигнет одра болезни, молим Тебя.

же обратитесь и живым им быть, и пощади, и помилуй раба твоего милостивя, запрети болезни, подстави всю страсть, и весь недуг, и простри крепкую твою руку, якоже Иаирову черед одра болезни воздвиг.

прикосновением Твоим исцеливый. И ныне люди страждущего раба Твоего, тяжко болящего архимандрита Глеба, болезнь благосердием Твоим исцели, здравие ему скоро подавай. Прилежно молимся, источнице тельбам услышь.

имя Господа, Спасителя нашего, и оживляйте молитвы нас и достойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Богу душою в рази, я ежеявите спасение Твое, Царь, Господи, услышь.

Господь, неси тебе славу.

0: спасения нашего, прежде милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все попрани хотящие, отлучившиеся на святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ и я, восстание Божие в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и ответ избави, запрети раздирающим во вращении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же из церковь жива, как Бог, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего в Западе, Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, во смерти раны пленения сохрани, лишенные кровы и во изгнание сущие в дома веди, алчащие на питание, дугающие и страждущие укрепи истили, смятение и печали сущие, надежду благую и утешение подашь, всем же водни сия убиены, и от раны и болезней скончавшимся прощение грехов дару, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах святые Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якуда единым место, единым сердцем, исповемся тебе единому Богу, в Троице славимому, Ты боишься заступления и победы, и спасения уповающим на Тебя, и Тебе славу ссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помолитесь о оглашении, Господи, ви.
1: Господи, помилуй.
2: Верно оглашенных помолимся.

0: заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу,

Отец святый, обители сия, все начальствующих, учащих и учащихся, труждающихся во святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.

0: же закона преступницы Васаши на мей сон державный, заскаши душу мою, не предложишь я тебя пред собою. И ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу твою от руку твоему, и спаси сына рабы твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся. Яко ты, Господи, помогла мне, утешил мя и си. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся. Яко ты, Господи, помогла мне и утешил мя и си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресение, проповедь от ангела, увидевши Господню ученицы, и прадедней осуждения отвергши, апостолам хвалящийся глаголах, испровержися смерть, воскресе Христос Бог, даруя мир и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, столб был еси православие божественными догматы, подтверждает Церковь священноначальничая Афанасия, Отцу Бо Сына единосущно проповедов, посрамил еси Ария, Отче преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся, девы распятия, претерпев благие, спроверги смертью, смерти воскресения, влея ко Бог. Не презри, я же создал и си рукою Твоею. Яви человека, любя Твоей милостиве, приими родшую Тебя, Богородицу, умоляющуюся за ны. И спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас. Авраама ради возлюбленного Тебе, за Исаака раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, даже нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Ибо Твое есть Царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Верую пришедшее на кладезь Самаря ныне, видя Тебя при мудрости воду, ей уже напоившись обильно, Царствие Вышнее наследовало вечно, яко преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутроб, ниже праведное любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения, обещаний ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в честь молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже, щедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая в наших согрешениях и даже до нынешнего часа, приведи нас вон же на животворящем древе вися, Благоразумному разбойнику и же в рай пути сотворилось и входы смертью, смерть разрушил еси. Очисти нас, грешных и недостойных, раб Твоих, согрешихом бо и беззаконовахом, и несть мы достойны возвести от часа нашей, возрети на высоту небесную, занястовяхом будь правда Твоя, и ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, мертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека, в нового облицемся и Тебе поживем, нашему владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бы и сего истину истинной веселье и радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущего гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущего гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву и сущего гробех живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зеловое исповедание, велелепото облекался Иси. Одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывай водами превыспрение своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный. Основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездная кориза деяния, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся, восходят горы, нисходят поля вместо еже, основал Иси им, предел положил Иси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояя все звери сельные, ждут она, грев жажду свою, над их птицы небесные, привитают от среды камень, дадят глаз, напояя город, превеспрени своих, от плодел твоих насытится земля, прозябай траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытит древопольская, кедри, ливанстый, жизнь насадил. Там у птицы выгнездятся, и ради его жилища предводительствует ими. Горы высокие, еленем, камень прибежище зайцем сотворил. Есть луну во времена солнца, поздно запад свой. Положилась и тьмы, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравни. Ским не рыкающие восхитить и взыскать от Бога пищу себе. Восея солнце, и собравшись, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свои, на дело не свои до вечера, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твои, я сею море великое, пространное, там угадих же не с числа животные, малое с великими, там о корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси, ругать и сей ему, всяк тебе чаю, дати пищу его благо время, давшу тебе им соберут, отверзшу тебе руку, всяческо исполнится благости, вот враши же тебе лице возметутся, от имиши духа их исчезнут, и в перь свои возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творяя трястись, и прикасаясь горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы земли и беззаконницы, яко же не быть им, благослови душа моя Господа. Солнце поздно запад свой положило, и тьмы и бысь ночь, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: наше, Господу помолимся. Всего мира, благостояние святых Божьих церквей, соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине Отце нашем, святейшем Патриарх Кирилле и Господине нашем, Преосвященшем Епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем притче людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве,

0: о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Поизбавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию,

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию,

0: Вашего и силы, и славу Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Вас первый, Господи, возвах Тебе.

0: Господи, храни неустом моим и дверям рождения устах моих, не уклони сердце мое свое салу хавстве, не вчевать и вины о грехах в человеке, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными, накажет на праведник милости, обличит меня, или же грешного да не намасти главы мои, яко ищи и молитву моя во благоволениях, тех пожертвовавши брехами не суди их. Услышится на воле моей, яко возмогоши, яко толще земли просились и на земли, расточившися гости их пряди. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани меня от сети, юже составишь, меня от соблазн, делающих беззаконие. Падут вам режу свои грешницы, един есть на огонь, же приду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолился. Пролию пред Ним моления мои, печаль мою пред Ним возвещу. Когда исчезать от меня духу моему, и ты познался стези моя, на пути всем по нему же хождах, с крыши сеть мне, смотря ходи свои взглядах, и небес знай меня, погиби бегство от меня, несть, взыскай душу мою, возвах тебя, Господи, рек, ты есть убывание мое, часть моей силы земли живых, вонми моление моему, я госмирився зело, избави меня от гонящих на яго, гребившися баще мне, изведи из темницы душу мою, исповедуйся имени твоему. Меня ждут праведницы, донде же воздайся мне, из глубины возвах Тебя, Господи, Господи, услыши глаз мой, да буду души Твои мне влечеваться, моление моего.
1: Паще беззаконие надреши, Господи, Господи, кто послали?
2: Тебе
1: на источник пришел и сей.

Spasenia dusz naszych. Господи, потерпевся, Господи,

Novo!

Но не удивившись его грачевший.

Dominus, et vobiscum nosci fio nosci, Jesu.

представился истинной, истинный живот всех отрекся.

именем с добротой от руки Господни, за ней десницу ее покрыет я, и мышцы ее защитит их, примет все оружие рвения свои, и вооружит тварь в месть врагов, облечется в

земли беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, оба царя, разумейте, навыкните судей концев земли, внушите держащие множество.

Писание бы ошибающихся в безумных умрете, и вменися озлобление исходы, и еже от нас шествие сокрушение, а ниже суть в мире, ибо пред лицем человека.

Сим достойны себе, яко злато в горниле искуси, яко всеплодие жертвенное бьет ее, и во время посещения их воссияют, и яко искры постигли потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовек.

живый посреди грешник представлен быть, восхищен быть, да не злоба изменит разума его, или лесть прельстит душу его. Дрочение злобы помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобе. Скончався в малии,

0: Творце, всеся души, сего помышления наши горце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, вседержители Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем Патриарх Кирилле, и о всей во Христе братья нашей.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихо и безмолвно житие поживе, во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здележащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и остальных грехов рабов Божьих, Преосвященник и наместник епископа Кирилла с братьями святой обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

0: Человека любит Бог еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Сподоби, Господи, вечер сей, без греха сохранитеся нам, благословенный Господи Боже, Отец наших, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповав на Тебя, благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим, благословенный си Владыко, вразуми мя оправданием Твоим, благословенный си святый, просвети мя оправданием Твоими, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.
3: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи, ви.
4: Господи, помилуй.
3: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
4: Господи, помилуй.
3: Вечер всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешения наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира.

христианские кончины живота нашего без болезни постыдны, мирны, и доброго ответа на страшен судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Аминь.

0: главы наша, Господи, ве преклоним.
1: Отца и Сына и Святого Духа.

0: претерпевшее человеческое естество всесильнее.
1: Ниже
0: на небеса.

Божественно.

Кивин, глаз четвертый, честно пред Господем смерть преподобных Его.

рабов своих, и страждущих от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасаться ему, яко сила от него исхождаше, и исцеляшеся. И той возвет очи свои на ученики свои глаголыше, блажени нищие духом, яко ваше Царствие Божие, блажени алчущие ныне, яко насытитеся, блажени плачущие ныне, яко восмеетеся, блажени будете, егда возненавидит вас человеки, егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в тот день и взыграйте,

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатая, молитвы всепречистой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии, силою честного животворящих креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка предтечи крестителя Иоанна, святых славных и всехальных апостолов, ижего святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ижего святых отца наших, Николая архиепископа Мирликийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских Петра, Феогноста, Алексея, Иона, Иосафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святаго апостола первомученика архидиакона Стефана, святаго великомученика Федора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников исповедников церкви русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших Антония и прочих киево-печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших Сергия, Никона и игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Гефсиманского, преподобного мученика Кранида и прочих радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы, Савватия, Соловецких, преподобного Иова, игумена Почаевского, преподобных Серафима Саровского, всех святых церкви Руси просиявших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, и святаго Феодосия, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, его же память ныне совершаем, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Погребенный восстал собою возбежи род человеческий, да радуется тварь вся, и мысленные днесь облацы да кропят правду яве.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Крест вольный плотью приим, преднебен воскреслыйся от мертвых, адово сокровище живоначальник Господи истощив, изведа кованные души.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Зраком блистающийся мироносец и видишь ангела, страхом бежаши от гроба, Христово же восстание увидевши, и возвестить и тщаться учеником.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, покрывая водами превыспренняя, Господи, вода жизни сы, саморены, не просящи Твоя честные воды, подал еси разумевший благоутробие Твое.
0: Преподобный отче Феодосия, моли Бога о нас, богоугодный подвиг стяжав отче Феодосия, боговидец явился еси, тем же молися Богу, ему же угодил еси, отгнать мрак неведения моего, слово же блаженное вдохнуть и воспеть ими.
1: Преподобный отче Феодосия, моли Бога у нас, от матерня чрева прилепился еси Богу преподобне, яко премудрый Павел и пророк же древле Иеремия, тем же тя божественная благодать уст нами, Феодосия Божия, слугу нарече.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Спасителя заповеди послушав от юности мудря, жизнь свою не во что же положи, крест желая носить и на раменах твоих, вся земная возненавиделась, на небесное взирая Феодосия.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, воплощься от пречистых твоих ложеств, Дева Пресвятая, Божие Слово, всем просвети богоразумие любовь, и человека в торжество лику ангельскому спасению.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, волею на древо вознесись и слове, и зрящие распадавшиеся камени, и тварь преклонявшаяся вся, и мертвые из рабов якоже от сна восстаху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с душею Тебя пришедше к аду слове, видевше вся души праведных, от вечных уз отрешахуся, песнословище я же почума силу Твою.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что чудитеся, что во гробе вы ищете с миром жены, владыку восста и мир совозбиже, ангел блистаяся мироносицем вещаше.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, жизнь сый, Господи, источник бессмертия, сел еси при источнице щедре, и Твоих премудрых вод исполнил еси самарянынью просящую и поющую Тя.
0: Преподобный отче Феодосия, моли Бога о нас, нетленным и дары и духовными святи, божественная Твоя и блаженная обогащена душа, видите, вожалел еси гроб Господень, но слыша был еси возбранен Божиим смотрение.
1: Преподобный отче Феодосия, моли Бога о нас, жертва совершенно, истинно и непорочно, восхотев быть и Агнца, землющего блажения, пречистую кровью грехи всего мира, бескровную жертву приносил еси Ему.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уставом Ты стяжал еси от персты юностные очи, быв и самодержец ума, мирские пучины избежав, наставление приял еси от Божественного Духа.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, радуйся, родшая едино всех Господа, радуйся человеком радость провозвестивший, радуйся скинией несекомое горо, верных утверждений едино припетая.

0: верою пришедше на кладязься Марініни від дитя премудрості воду, ей же напившися обильно, царствие Вышнее наследовал вечно, яко преснославная.
1: Чистое таинство услышим Иоанну нас учащу, Самарии бывшая, как о жене беседовавши Господь, воду просив, и же воды сонмище их собравый, и же Отцу и Духу сопрестольный, приди бо ищай образ свой, вечно яко преснославный.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу паче ума человече явился си преподобно на земли, Божий сад священный посреди дому Господне стоя, подаешь и плод болезней твоих учеником твоим, а тут бы твою благодать духа возрастил еси, образ был подвигов и устав любящих Господа, его жены не молите, не престай спастися поющим тебя.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Радуется небо, далековствует земная, яко Христос от Девы явився, яко человек, избави из истления все человечество своею смертью, чудесы же воссиявой жене самаряныне воды просящей, подает источник исцелений, яко един.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Небеса да веселятся, да празднует тварь вся. Восстань, Господь, явися всем премудрым апостолам Своим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, пожертвуй смерти Твоя сила Христу умершу, мертвей як от чертогов, восстанем сего от гробов из Идоша.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что рыдаете о жены, что смири ищете бессмертного, восстань, яко же речами мироносицам благола ангел.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, самарянине Господи, просивший, подал и подал еси воду, видение державы Твоя, тем же вовеки не вжаждет воспевающий Тя.
0: Преподобный отче Феодосия, моли Бога о нас, благодать Духа возрасте в Тебе, Отче, я дорочу и Тебя видел, и си плачущийся и рыдающий крещи, Ты, предстояв струями слезы и точащий, непоколебим столб и неподвижен прибыл еси им.
1: Преподобный отче Феодосий, моли Бога у нас, лютыми человек и враг, все лукавы чашися отторгнуть и Тебе, Феодосия, от гнезда приукрашенно желаемо Тобою, но Ты сего не вочтоже вменил еси, полки сего отгоня молитвами Твоими и поя, силе Твоей слава, человека любче.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, окропляя себе дождем духовным и животным источником напояяся, языком наставника Антония, класс божественный прозябности и питающий множество, неистощимая воистину Иосифа, житница был.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Кто из речи достойно возможет чудес Твоих чистую глубину, Тобой бы весь мир, хвалу Тебе принося, помилован будет и избавляется от бед лютых и различных зол, враг.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Гроб Твой святый достигший уранше мироносицы, блистающийся видяша юношу и ужасошася, Твоему научившися восстанию в Христе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Смерть умертвися, ад пленися, сущий во узах освободишися Христовым воскресением, возрадуемся и руками восплещем, празднующе светло.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, апостолы, взыграйте, ангелы, ликуйте, земнородние все возрадуйтеся, Господь воскресе, тля испровержеся, и печаль Христа и ликовствует отдам.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, источник сей, Господи, жизни, воду оставления и разумения даровал еси, жене, просившей древле самаряныне, тем же воспеваем неизреченные щедроты Твоя.
0: Преподобнего отче Феодосия, моли Бога о нас, добродетельными подвиги восия исправления Твоего отче, жилище, бобывшее древле худо, пространно сотворил еси, многие привет поклонники Богу, подающему сим всяк довол Твоими молитвами.
1: Преподобнее отче Феодосии, моли Бога о нас, светлыми зарями подвигов Твоих, отгоним оба ваше множество бесов от Твоего жилища, сшествово ваше боти всех Творца благодать Духа, и славно Тя яви, Феодосие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Спаса Щедрого, посреди церкви воспел еси, тем же щедроты Своя богатые послал Тебе оскудение, разрешая печать, пресносекущие же дары, источая стаду Твоему.
1: И ныне и пресное во веки веков. Аминь. Превыше бысть вышних сил Бога благодатная, заченшая Слово, всяческое Словом сотворшее, и росшая от Отца прежде век, неизреченная.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на кресте Тебя беззаконие пригвоздиша, и копием прободоша Христе, Иосиф благообразный Тебя погребе в новом гробе, из него же со славою воскрес, со воскресились и спасе, всю тварь поющую державу Твою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, верии и врата, Владыко, сильно сокрушил еси адовы, и воскреслися, яко Бог, и сред радуйтесь, реклыси женам, и все хрящи послал еси учеником, воста живот и виден бысть, просвещая и концы.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, что плачете, что носите, яко смертному жены мира, воста Христос попияше, древле блистаяся вельми, являйся юноша, тщи плащаницы оставив, шедше возвестите другом его восстание.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, струя сый, Господи, жизни независтная и бездна милости блаже, путешествовав, сидиши близ кладезя клятвенного, и самаряныне вопиял еси, дашь тьми воду пити, якода примеши оставление воды.
0: Преподобнее отче Феодосия, моли Бога нас, молитвами и бдениями псаломски пение непрестанно. Твою душу рай божественный сотворилиси, живоносное возрасти в древо честное яве, спаса и Господа.
1: Преподобнее отче Феодосия, моли Бога о нас, изволил еси тайное смирение, владычнее нищете подобися блаженье, волею Твоею путь шествуя, повелением ленивого раба вести воз к божественному месту приял еси, и где же поклоняем от сретающих познался еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, подобися ноги умывшему своим учеником, Богомудре, воду черпать и на раму носить изволил еси, и древа своими руками принося и сеча, начальника трудов себе монахом, показал еси.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Умершвлен, бысть Богородица тобою, многокозненный враг, всю тварь прежде тлею погубивый, мертвее же тобою к жизни взыдохом, ибо родила еси воистину жизнь.

0: Паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Российскую днесь почим от востока воссиявшую и на запад пришедшую, всю бострану сию чудесы и добротою богатившую всяны, содеянием и благодатью монашеского устава, блаженного Феодосия.
2: Кто изречи возможет подвиги Твоя, Отче, или кто изочтет множество трудов Твоих и чудес дивных, еще бы в плоти сы бесплодного видел еси, в плоти не образе беседующих к Тебе, и дар, приносящий Тебе Богом посланное злато. Паче человека Ты явился и си смирением, и кротким нравом, и духовной мудрости исполнен. Тем духа в себе прием, о свете виден был еси, яко солнце сияя, имени Тебе поюща, просвети сиянием Твоим преподобне, монашеского уста.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, со беззаконными Христе щедрой волею менился Иси, во время божественной страсти, и сия видяще колебашася земля, и камень вседетельным мановением распадашися, непостижиме, и восташа мертвые иже от века.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с душею шед во страны преисподния ада, возрел Иси мужеством связанная вся, я же от века смерть прият, горький мучитель, вопиющая Тебе, Иисусе Боже, слава Твоему страшному смотрению.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, с мертвыми, что вы ищете живущего во веки, воста, яко же рече, все яко же видите праздны плаченицы, истощен гроб, явление глаголоша мироносицам юноша, скоро шедше, рците апостолом.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вода еси жизни, вопияше Христоса Мариныня, напоймя уба слове, жаждущие всегда Твоя божественная благодати, якогда не к тому Иисусе Господи, неведение содержуся зноем, но проповедую Твоя величия.
0: Преподобня Отче Феодосия, моли Бога о нас, молитвам Твоим блаженней, всяк прибегая верою, никогда постыдится, прием благодать прошения Отче, и возвратився ликует Твоя, благословен Бог, Отец наш.
1: Преподобня Отче Феодосия, моли Бога о нас, Ты, Отец, явився и заступник сирам, и вдовицам надежда, и болящим Отче восстание всем был еси, тем же поем благословен Бог, Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, удобрение монахов и путь спасения человеком Ты был еси, обогажься Твоими глаголы божественных тайн, учил еси глаголати, благословен Бог, Отец наш.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, из девически я утробы во площе Христе, явился еси на спасение наше, тем Твою Матерь, ведущий Богородицу, благодарственно поем, благословен Бог, Отец наш.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Смерть претерпел Еси, единиве смерть неволью, ада пленил Еси, врата медная стерил Еси Царю Небесный, и отъял Еси узники от века там осущие, воспевающая державу непрестанно Твоей я благости.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознесся Еси долготерпеливе волею на древо, и камень распадися, и солнце угасе, и завеса церковная раздрася, и земля поколебася, и потрепета все посмеянный ад, и вся узники разреши.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Явился Еси, Господи, во тьме сидящим, свет сей незаходимый и живот всех, тем же Тя, яко в беде, тем же, яко Тя виде праведный сон, взыграйся слове Его запи, пришел Еси вся от уз разрешите, поющая державу Твою.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Близ сел Еси источника, в час спаси шесты, и самаряныне воду живую подал Еси, и разума воды за многое благоутробие. С нею же все вопие воспевающие, благословите дела Господня непрестанно Господа.
0: Преподобный отче Феодосия, моли Бога о нас, яко же пророк божественный, провидя Феодосия, являющийся при блажении, ибо повелевающий духом принесшему тебе евангельское писание изнести, и вопияшите, исповедая чистым смыслом жертву Пречистой Богородицы.
1: Преподобный отче Феодосия, моли Бога о нас, к твоему жилищу пририща, яко еленька источнику, преснотекущая нетленная пищи получите, благочестивый князь, и же землю сию содержай, хотя оба свечеряйте ему блажение, но скудением строителю вопиющую, повелением же твоим, наполнися меда весь сосуд твой.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Твоя подвиги воспеша ангельские силы Феодосия, и Твое житие лик преподобных похвали, светлое и украшенное монахов радование, тем и ныне срадуйся ему свеселишися, поя согласно, отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Тя, Пречистая Богородице, жизни моей я предлагаю хранительницу и заступницу непобедиму, помощницами будет бед и скорбей, избавляющий твоего недостойного раба, любовью поюща. Отроцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите чи.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Всевиден бысь живот всех Христос, повешен волею на древе, и сия видящая земля потрясеся, и много святых восташа яви телеса усопших, и у захоронильницы адова поколебася.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Красен из гроба, як и жених, а чертога и шел еси, смерти разоримое мучительство Христе, и адовы бери, сокрушивой силою божественную, и восстание Твоего светом умным просветивый мир.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Поставимся ныне лики духовные, и дозовем Господь воскресе, да радуется земля, да веселится небо, облацы да кропят нам правды тучи, празднующим светло и Христа поющим.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Жизнь живущих, источник благих, Господь, богат на источая воду учений, вопиет жене, подашь тьме воду пить, я когда подам Ти воду грехов Твоих источники иссушающую.
0: Преподобный Отче Феодосия, моли Бога о нас, память Твоя днес, яко солнце восия преподобне, радуемся целующе раку Твою, и окрест обстоящий, яко божественный кивот, верно поем Твое успение с вышними чинами, Феодосия.
1: Преподобный Отче Феодосия, моли Бога о нас, радуйся, земля росская, приемши сокровища некрадом от Господа, помощника великого Бога блаженного и заступника тепла Феодосия, и с ликом постническим веселися и ты, начало граде роский.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, собрася торжество ныне и памяти Твоей воспевати Господа, Тебе подавша добрые подвиги, яви Ты претерпел еси, тем же молися Ему святе, избавитеся стаду Твоим от соблазн вражьих, еже Ты стяжал еси мудре молитвами Твоими.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пощади мя, спаси, рождейся, сохранив росшую Тя без тли по Рождестве. Игда сядешь и судите дела моя, грехи моя, презрев и беззакония, безгрешен сый и милостив, яко человека любви.

уступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию,

0: Свет единосущная Троицы, восприим сердце Твоем, Феодосия, Отцем, Отче, благочестивые просветилиси, пещере уклепся с великим Антонием, ангелом единокровне, с ними же поминай Тебе верою воспевающие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Самарию пришел Иси, спаси мой всесильнее, и жене беседовав, просил Иси воды пить. Евреям воду источим из камени несекомого, Южик Вереса восприял Еси, и ныне жизни наслаждается.

сотворите мне.

Gabriel, yes.

0: Помолимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братью святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Помолимся о благоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Отецвоїння Матері, святих славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игумена Прадонежских чудотворца, преподобного Феодосия, игумена Киева Печерского, его же памяти не совершаем, святых праведных Бога Отец Иоакима Яны и всех святых, помилуй ты спасет нас, для куплат и человек.

воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть по праву сущего гробе живот даровал. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему.

0: Боли моя, муши, Господи, разумей звание моего, на глас умоления моего. Царю мой, Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Ти и узришь имя. Яко Бог не хотя беззаконие, Ты иси не приселится к Тебе лукавные, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавидел иси все делающие беззаконие, погубиши все глаголящие лжу. Мужа кровей иси вогнушается, Господь, же множество милости Твоем не ду в дом Твой. Поклонюсь ко храму святому Твоем, страсти Твоем. Господи, настави мя правду Твою, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Я гонись во всех их истинных сердце, их суетно гроб, отверз гортаних языки своими лещаку. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечести их извиния. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя. И вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения вечал иси нас. Господи, прибежище был иси нам в род и род, прежде даже горам не быть и создать иси земли и вселенней. И от века и до века Ты иси не отрати человека во смирении. И рекл иси обратить иси сынове человечести, яко тысяч лет пред очима Твоим, Господи. Яко день вчерашний, и же мимо иди, и сража ночная, уничижение их лета будут, и утро, яко трава мимо идет, утро процветет. И приедет на вечер отпадет, ожестеет, и исхнет, яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положил иси беззаконие наше пред Тобой, век наше в просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши, и гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина, паучах уся дни, и лет наших, в них же 70 лет, а еще же силах 80 лет, и множе их труд и болезнь. Яко приди кротость на ныне, накажемся, кто весь державу гнева Твоего. И от страха Твоего ярость Твою исчисти десницу Твою, так и скажи мне, окованные сердцем. В мудрости обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя. И исполнихомся за утро милости Твоей, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни мне же смирил на иси. Летом мне же видихом злая, презри на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни. Когда приедешь и ко мне, прихожь так не злоби и сердце моего, посреди дома моего не предлагах пред очима моим, а верь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего-то искреннего своего сего изгонях. Гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Отче мое, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочно всеми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню. Глаголе неправедное, не исправляши пред очима моим, а во утре избивахся грешные земли, и же потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье проповедь от ангела, увидевшей Господня ученицы, и прадедней осуждения отвергшей апостолам хвалящейся глаголоху, и исправившейся смерть воскресе Христос, Бог, даруя мира, вивели любилость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возвысився на добродетели, с влада возлюбив монашеское житие, к желанию доблести не достиг, вселился иси в пещеру, и украсив житие Твое опощением и светлостью, в молитвах яко бесплотен пребывал иси, в российской земле яко светлое светило просияв, отче Феодосия, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что Тя наречемо благодатное небо яко воссияло иси солнце правды, рай яко прозябла иси цвет нетления, Дева яко прибыла, иси нетленная чистую матерь, яко имела иси на святых Твоих объятиях Сына. Всех Бога Того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. И избави меня от клеветы человеческие, и сохрани заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, и хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Звезду российскую днесь почтим, от востока воссиявшую и на запад пришедшую, всю бо страну сию чудесы и добротою обогатившую и всяны, содеянием и благодатью монашеского устава, блаженного Феодосия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, и же праведный, любя и грешный, и милый, и же вся за века спасения обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в честь и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти. Помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувию.

0: Щедрены, благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны.
1: Аминь.
0: Христе, свети истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир. Да знаменается на нас свет лица Твоего, да внемудрим свет неприступный. Исправи стопы наших деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистая Твоей Матери и всех Твоих святых.

Успения Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека.